0: нуумутсилассами килимасааху
1: марлунгорнарми эгхустип атнианиити иммиимерсоо нуияқарлуни сиаллалертарлуни уллуккут аққанилинник уннуаккуллуарфини марлунник киассангатиннеқарпоқ аннораку я 6 секундтимут митерит аққанимарлу тунгаанут суққассусеқартассаақ
0: вэр усекн фон нук
1: тиестер ден 18 август ифюлье дми скюд вэрме рейн dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 12 meter per sekund.